0: Давай 3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
1: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
0: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.

0: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
1: Латвияй ир дарītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
3: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
4: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

0: работал в Латвии уже 5 лет. С четверга. Салат «Айсберг» 1 штука 99 центов. Курица в маринаде 3,99. И сливочное масло 200 грамм евро 19. Lidl стоит того.
1: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
2: No 29. aprīļa līdz 12. maijam Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 € un cepumi Selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
3: Учиться вперед с невероятной скоростью. Информации становится все больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
4: Будь на шаг впереди. По вторникам утром, сразу после 8, слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
3: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нами.

0: Дорогие, воскресенье 11.06, практически уже на часах в студии Топ-Радио. Вы слушаете утреннее воскресное ток-шоу «Мое дело». Меня зовут Алина Янковская. Привет, привет, привет. Каждое воскресенье мы разговариваем с очень разными людьми. С моими собеседниками были мастера рукоделия, садоводы, дизайнеры, активные приверженцы активного образа жизни, стилисты, авторы книг, спортсмены, астрологи, музыканты, педагоги и так далее, и так далее. Ну, в общем, согласитесь, что гости очень разные, но объединяет их всех одно. Они настоящие фанаты своего любимого дела. И те, скажем так, кто без него, собственно говоря, не мыслит своей жизни, для некоторых это дело стало профессией, для кого-то осталось хобби. И, в принципе, ведь мое дело – это не обязательно и совсем не про деньги. Это про тот кайф, который ты ловишь в моменте от того, что ты делаешь то, что тебе нравится. Самое главное для нас, как слушателей, это то, что мы заряжаемся от гостей в студии Топ-Радио желанием сдвинуться с места, найти что-то интересное для себя. Не знаю, может не искать что-то новое, а вспомнить какое-то старое увлечение, сдуть пыль с коробки с любимыми принадлежностями для рукоделия или с кисточками, красками, с гантелей, в конце концов. В общем, надеюсь, что наша программа на самом деле настоящий вдохновитель для вас, друзья дорогие. Что ж, это мое дело. Добро пожаловать в мир и увлеченных и интересных людей. Рада представить вам героя сегодняшней программы. Это человек, который, скажем так, своим любимым делом нынешним живет, может, и не очень давно. С другой стороны, это настолько круто и интересно, и это будет настолько супер полезно, что мой вам совет — делать погромче, не уходите далеко. Ну, впрочем, давайте знакомиться. Все по порядку.
1: Мое дело. Мое дело.
2: Досье.
0: Илья Козин, тревел-блогер, автор документального фильма «К черту Эверест».
1: Мое дело.
2: Мое дело. Начало.
0: Ну, давай же уже здороваться, знакомиться нам, в общем-то, чего уж там, знакомые давным-давно, радиолюди, так сказать, когда-то кто-то.
3: Когда-то. Привет. Привет.
0: Ты на данный момент, как звучит, как прозвучало из анонса, ты тревел-блогер. И, казалось бы, ну, не в обиду тебе будет сказано, нынче блогеров у нас предостаточно даже, и тревел-блогеров в том числе, но, тем не менее, у тебя есть своя фишка, которая тебя кардинально отличает от других. Рассказывай.
3: Итак, ты меня представила как тревел-блогера, мне больше, наверное, нравится обозначение тревел-экономист. Ладно, я шучу. Но доля истины в этом есть, потому что моя фишка в том, что я предлагаю способы, как люди могут путешествовать без лишних денег, то есть без переплат.
0: Без переплат?
3: Да.
0: И блог твой, и почему я тоже об этом сразу сказала, что он супер практичный, супер полезный.
3: Без воды вообще.
0: Это не про люкс, не про красивые завтраки у бассейна, скажем так, не про all-inclusive. Такой очень практичный. Надо поработать, придется поискать самому и так далее. Почему? Почему ты именно вот такую позицию выбрал?
3: Ну, я вообще человек более практичный. Мне не нравится много пафоса. И как-то вообще за всю блогерскую деятельность, которая может быть недолгая, ну как, какие-то первые тексты я давно начинал писать, мне всегда нравилось высказываться коротко и по делу. И, наверное, вот это все манифестировалось в какие-то советы по путешествиям. Почему именно эта ниша? Да потому что я путешествовал довольно много, и я действительно накопил достаточно хороший, как мне кажется, опыт в соединении там разных полетов, в поиске жилья. И я долго думал, что я хочу именно рассказывать людям, чтобы им это было интересно и полезно,
0: да.
3: И чтобы мне от этого был какой-то драйв и кайф. И я перепробовал многое, да, пробовал разные форматы, но этот, он показал, что такой наиболее живой, и мне с ним кайфовее всего работать. Тем более, что там можно накладывать и эстетику, и все остальное. Короче говоря, вот я так просто определился.
0: Я хочу путешествовать, но у меня нет денег. Это фраза, которую мы слышим очень и очень часто. И

0: миф? Или это плохое планирование, или как? Вот это путешествие, это дорого.
1: Слушай, это очень сложный вопрос. Короткий ответ и да, и нет. Путешествие дорого для тех людей, которые не готовы идти на некоторые уступки и компромиссы с собой. Прежде всего, со своим комфортом.
0: То есть вот это all-inclusive, потюлить на пляже, сходить поесть и опять вернуться на пляж, это не про твой подход.
1: Нет, нет, не совсем. Хотя и у меня есть советы насчет all-inclusive. Тоже есть варианты, как на этом сэкономить. И при этом получить шикарный сервис вообще. Но если так в общем и в целом говорить, да, то мой подход это больше действительно про вид путешествия, именно путешествия скорее, а не туризма, где ты достаточно много времени уделяешь аналитике, выискивать, значит, самые выгодные предложения, даже если это, допустим, перелеты не в те даты, в которые лучше всего ты хотел бы.
0: Да.
1: Но ты начинаешь мириться просто с тем, чисто потому, что у тебя есть возможность там сэкономить несколько сотен евро, которые потом... ты просто тратишь на какие-то впечатления, а не на логистику. И да. Мне кажется, это очень клевый подход.
0: Ну, на самом деле, подход действительно обалденный, потому что пока я готовилась к программе, оказывается, есть столько, друзья, дорогие, ресурсов, и мы сегодня, берите ручки, карандашики, записывайте, ну, либо отправляйтесь на страничку в Инстаграм к Илье, все найдете. Оказывается, существует столько сервисов, которые помогают найти билеты значительно дешевле, найти проживание дешевле, найти даже экскурсии и так далее, и так далее. В общем, обо всем об этом мы будем говорить в течение ближайшего часа. Скажем так, это не про люкс, и это не про ленивых. Зато бюджет падает, впечатлений больше.
1: Совершенно верно. Очень много комментариев, кстати, приходит после видео, допустим, как там сэкономить на жилье несколько сотен евро. Очень много недовольных комментариев, когда люди говорят, вот, ничего не работает. И чаще всего, когда я спрашиваю, типа, ну, почему? Вот у меня же сработало. И самый частый ответ, что, ну, типа, попробовали один раз, да. Не получилось, не нашли то, что хотели и бросили, в общем-то. Ага. А тут самая фишка в том, что надо постоянно пробовать много раз искать, и ну вот если этому уделить, там, я не знаю, кому-то час, кому-то 20 минут, можно найти действительно выгодные варианты, но опять же, самое ключевое здесь это гибкость. Даты, место назначения, города вылета, прилета, чем гибче, эластичнее вы будете, тем, мне кажется, можно получить выгоднее предложение.
0: Что ж, друзья дорогие, подробнее в каждом из вопросов. Перелеты, аренда жилья, развлечения, поиск экскурсий и так далее, и так далее. Будем разбираться в течение ближайшего часа. После непродолжительной музыкальной паузы поговорим конкретно о том, где и как искать дешевые авиабилеты. 2-5-0-37, номер телефона для ваших WhatsApp-сообщений. Есть вопросы? Пишите.
2: Mums garšo salga vafeliņš
3: Ar kafiju iet labi viņš
2: O oh, jā
3: Salga vafeliņš
4: Un te jau salga kvadrātiņš
5: Mums garšo viņš
4: Jā, kvadrātiņš
5: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi
6: Salga Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērviņu garša Un salda medus smarža Mana Latvija, mans lepnums
7: No 29. aprīļa līdz 12. maijam gaļa nākotne, azaida, kūpināta, 1 kilograms, 6,99 €. Un skābais krējums smiltene, 20%, 400 gramu, 1,39 €.
8: Спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернет-обита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Bit.lv. Bit.lv.
9: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji. Arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē. Aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinēs profesors Ivars Alsters un Latvijas valsts ceļ.
10: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Pusļo došķ. Puskusēt, kamari. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету.

0: 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при даче возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
1: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
2: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашают.
3: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
2: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
4: Маму, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
5: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
4: Ko? Tiešām?
6: Mastercard Click2 Pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click2 Pay savā bankā.
7: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
8: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
7: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
8: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
7: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте.

0: Мое дело. Секреты профи.
1: Ну что ж, и снова доброе утро, друзья дорогие. Это воскресное утреннее ток-шоу «Мое дело». С вами Алина Янковская. Сегодня мы говорим с Ильей Козиным, тревел-блогером, автором документального фильма «К черту Эверест». Илья, привет, доброе утро еще
2: раз. Привет, доброе утро.
1: В своем блоге ты рассказываешь о том, ну, для тех, кто, может быть, только что подключился, как путешествовать без переплаты. И самый такой первый основной для того, чтобы куда-то начать путешествие, нужно загрузиться в самолет и полететь, собственно говоря. Как покупать билеты в полцены или даже дешевле, или даже, ну, может, чуть-чуть дороже. Давай разбираться, что за секретные такие сайты и почему тот самый всеми, ну, многими любимый и известный всем SkyScanner уже не торт, скажем так.
2: Знаешь, что я тебе скажу? SkyScanner всегда был не торт, а пирог. Вот, потому что ключ ко всему — это сравнение, естественно. Вот начнем с чего-то общего. То есть самые выгодные предложения лично я получал и многие другие люди, когда они сравнивают результаты нескольких поисковиков. И из таких можно сразу посоветовать небольшой дисклеймер, я ничего не рекламирую, мне за это не платят, просто собственный опыт. Значит, я в сцепке использую SkyScanner, он самый универсальный, там интерфейс удобный. Затем Kiwi.com, он предлагает очень нетипичные перелеты, особенно когда это сложные перелеты международные, там куда-нибудь в Азию, в Америку. Иногда бывают неплохие варианты в Momondo и Google Flights. Очень крутая фишка у них, особенно в последнее время вышла, это поиск на основе искусственного интеллекта, их раздел особых предложений. Там есть из чего выбрать, если проявлять гибкость. Вот. Ну и, конечно же, есть более такие advanced инструменты для людей, которые совсем хотят заморочиться. Во-первых, это Itomatrix. Его купила Google, но до этого они разрабатывались как отдельный продукт. Сейчас считается, что как бы они пересекаются с Google Flights, но в Itomatrix у вас есть возможность вручную много чего настраивать, да.
1: То есть там поиск по датам маршрута, тарифы какие-то, да. Такие, в общем.
2: Можно даже коды, если вы знаете, точнее, их даже не надо знать, можно найти список авиационных кодов, да. И, используя их, искать то, что вам наиболее выгодно. Есть специальные коды там для класса, допустим, искать только эконом между такими-то конкретными точками. То
1: так,
2: есть,
1: я хочу здесь встрять, потому что поток, да. твоих знаний, он просто безграничен, конечно. Слушай, но вот насколько я, как простой человек, который этим еще никогда не пользовался, насколько быстро я смогу разобраться? А потому что все-таки в SkyScanner там, ну, элементарно.
2: Да. С этим инструментом типа Itomatrix или еще есть один, он называется flightlist.io.
1: Тоже Flight такой... Connection тоже, что-то я у тебя такое
2: Flight видела. Connection попроще. Flightlist.io и Itomatrix — это такие прям два движка для поиска сложных маршрутов с большой кастомизацией, но...
1: Если я хочу в Европу, нет смысла рыться вот в этом.
2: Нет, почему? Тоже есть.
1: Тоже есть?
2: Конечно, неважно, Европа это или другая часть света, всегда есть смысл рыться и в этих сайтах тоже. Но для новичков этой темы я бы рекомендовал средства попроще. Это использовать сцепку SkyScanner, Google Flights,
1: да.
2: Momondo и Kiwi. Иногда может быть еще Trip.com.
1: Здесь у меня тоже такой вопрос. Сцепку, это значит, что мы свои желаемые, ну, приблизительно хотя бы хотят. Ты говоришь, что нужно быть гибким, соответственно, даты должны быть гибкие тоже. Но есть определенная точка, куда я хочу. Значит, я захожу в каждый из вот этих ресурсов, завожу в финальную точку и сравниваю, что каждый из них предлагает. Это есть сцепка? Что ты имеешь в виду?
2: Да, примерно. Вот выигрышная стратегия, короче, такая. Ты знаешь, куда ты хочешь полететь.
1: Да.
2: Ты вводишь это место назначения, а там, где откуда полететь, можно просто ставить, например, Европа или там какие-то страны, которые не обязательно Латвия. Можно по регионам выбирать.
1: Так.
2: Нажимаю...
1: Но мне-то лететь из Латвии, простите.
2: Тебе из Латвии, но камон. Можно до Вильнюса добраться, типа, за 5 евро на Фликсбусе из Вильнюса полететь выгоднее и сэкономить, допустим, на перелете несколько сотен по сравнению с тем, если бы ты летела напрямую из Риги. Ты потеряешь время время в дороге, но ты получишь деньги, которые можешь получить, ну, типа, потратить на впечатление, да. Правильно? Угу. Можно до Стокгольма долететь за 15 евро, а оттуда улететь в Бангкок туда-обратно за 200. А из Латвии при этом будет он стоить на те же даты, допустим, 400 или 500. Понимаешь, о чем я говорю?
1: Да, да, да.
2: Вот эта стратегия. То есть ты берешь, ищешь как бы по регионам, знаешь, куда хочешь полететь. Точка вылета — это, допустим, Латвия, Литва, Швеция, Дания, Финляндия, наши ближайшие страны. И дальше выбираешь гибкие даты. Допустим, понимаешь, я могу примерно там в ноябре или в декабре. Ищешь по месяцам. Весь ноябрь, весь декабрь. Потом смотришь, что тебе показывает календарь. Выбираешь наиболее выгодные даты и... Пожалуйста. Это самое начало.
1: Это самое начало. Это, знаешь, хорошо для тех, кто сейчас скажет, половина нашей аудитории, это хорошо для такого человека, как Илья, который вот блогер, собственно говоря, и он может себе позволить в любое время. У меня же отпуск есть в те даты, в какие он у меня есть, и, соответственно, ну, как бы, ну, против этого не попрешь, и вот придется.
2: Да. Даже тут можно найти выигрышные позиции. Просто тогда...
1: Вначале ищем позиции, а потом пишем заявление на отпуск.
2: Конечно. Это выигрышная стратегия. Если вы понимаете, что туда, куда вы реально хотите и мечтаете полететь, ну, вообще не вариант, не можете, можно отложить отпуск. Или можно, допустим, рассмотреть какие-то другие варианты. Ну, конечно, то, что ты предложил в самом начале, это наиболее правильный вариант. Я сам так делаю тоже.
1: Хорошо. Когда лучше покупать авиабилеты? Я знаю, что есть такой совет, что именно по вторникам, ни в коем случае не выходные,
2: миф.
1: Потому что... Да?
2: Да, абсолютный миф. Это не работает, это уже давно, ну, как бы, все доказали, что это не так. Но есть очень важный момент, который люди упускают. Если вы бронируете, как бы, дату вылета, чтобы это выпадала дата на среду, допустим,
1: да.
2: На среду, иногда на вторник, то, как правило, вылет вот в эти дни, он будет дешевле,
1: но
2: потому
1: чем,
2: что
1: чем
2: меньше спрос.
1: Ну да, правильно, чем в какую-нибудь пятницу, четверг-пятницу, когда все хотят захватить выходные.
2: Yes, именно так. А то, что ты говоришь в начале, это миф. Можно бронировать билеты ночью, можно с утра, но единственное, ночью иногда, может быть, какие-то цены ниже, потому что там, ну, люди спят, соответственно, спрос активный,
1: да.
2: Он меньше. Но про вторник, вот чисто, что именно вторник, ну, это миф, это не так.
1: Ладно, хорошо. Я еще видела у тебя такой нюанс, который меня тоже очень показался таким, надо же, поисковик. Это окей, то есть использовать вот все вот эти разные агрегаторы, но покупка билетов желательно только напрямую у авиакомпании. Это что такая за фишка? Почему так?
2: Тут момент безопасности наступает. Просто бывает так, что вы купили билет, допустим, через поисковик, а в поисковике, когда покупаешь, там помимо опции купить, русский язык забываю, варианты купить у авиакомпании, можно купить у посредников. Так вот,
1: да.
2: Если вы купили билет у посредника, и, не дай бог, что-то случается, по каким-то причинам этот рейс отменяют, вы напрямую не можете запросить у авиакомпании, точнее, вы можете запросить у авиакомпании напрямую там помощь,
1: компенсацию.
2: И так далее. Но авиакомпания вам может отказать и имеет на это юридические основания, потому что не вы как бы бронировали этот билет, а за вас его бронировал посредник, у которого вы его купили. Я сам со своей женой, вот мы попали в такую ситуацию пару лет назад, мы бронировали билет обратно в Ригу со Стамбула, летели Turkish Airlines, но бронировали через посредника. И Turkish Airlines на отказ, вообще они наотрез, они отказывались нам как-то помогать.
1: Да.
2: Они нас просто хотели кинуть в этом Стамбуле, и все, они ссылались на то, что нет, мы ничего не можем сделать, потому что изменения должен запросить тот, кто за вас бронировал билеты. И у меня была просто война в последний день нахождения в Стамбуле, это тем более наш медовый месяц был, с вот этим посредником.
1: Да.
2: И они сначала вообще никак не хотели нам помогать, хотели заставить нас ждать в Стамбуле 2 или 3 дня следующего рейса, потому что это был для них выходной, никто не хотел работать и помочь нам. Но я скандалил, ругался 5 часов, и в итоге мы выбили вылет в тот же день, когда и надо было, короче.
1: Ну, то есть это
2: вот
1: правило.
2: Это
1: да, это правило. Заказываем, просматриваем, ищем билеты где угодно, покупаем у непосредственно авиакомпании.
2: Лучше, да. Иногда бывает. бывают варианты, когда, ну, просто нет денег, допустим.
1: Ну, да.
2: Или хочется еще больше сэкономить. Просто я думаю, что люди должны понимать эти риски. В большинстве случаев все в порядке, ничего не происходит. Но они как бы должны иметь в виду, что если взяли у посредника, вот есть риск, с которым реально надо считаться.
1: Ну, в общем и в целом, друзья дорогие, как вы видите, все возможно в какой-то момент, когда ты научишься пользоваться всеми вот этими сайтами, агрегатами и так далее, ты перестанешь подстраиваться под цены, и цены начнут подстраиваться под тебя. Не круто ли это? О других не менее интересных лайфхаках поговорим после непродолжительной музыкальной паузы. 25037, номер телефона для ваших WhatsApp-сообщений. Есть вопросы? Пишите. All-time favorites.

0: Мое дело. Мое дело.
1: Советы. Ну что ж, привет всем недавно присоединившимся, друзья дорогие. Это воскресное утреннее ток-шоу «Мое дело». С вами я, Алина Янковская. Сегодня мы говорим с Ильей Козиным, тревел-блогером, автором документального фильма «К черту Эверест». Доброе утро, Илья. Привет еще раз.
2: Доброе утро.
1: Слушай, ну вот после разговора с тобой у меня появилось такое стойкое впечатление, что современный путешественник переплачивает просто потому, что ленится сравнивать.
2: Потому что ленится сравнивать или потому что, ну, банально нет времени. Вот кто-то может сказать, типа, это отмазка, но весь масса людей, работяги, которые там по 9-12 часов проводят за работой, ну, камон, у них реально нет времени на это. Но, в принципе, если как-то умудриться что-то выкроить, даже на выходных, поизучать, то все можно найти.
1: Давай поговорим о бронировании жилья и о других полезных таких лайфхаках, типа как загрузить карты, которые не будут требовать интернет, и так далее, и так далее. Booking, тот самый, Airbnb. Ты говоришь, что это самые дорогие способы бронирования, но
2: да, мафия вообще. Мафия, конечно, огромные наценки, безнаказанность. Ну ладно, это еще сейчас полушутку говорю, естественно. Конечно, и на этих сервисах можно найти вообще отличнейшие варианты. Но мне кажется, что самый правильный способ, опять же, сравнение. И есть один инструмент, который дает эту возможность в одном месте очень легко. В общем, заходите на Google Maps, да, Google карты, и многие люди недооценивают, как бы, ну, они вообще не понимают, что это поисковик, в принципе. Это не только навигатор. В Google Maps можно отметить иконку, она сверху обычно находится, гостиница. Там вы указываете, ну, место, куда вы хотите. Его можно и на карте заранее открыть. И указываете примерные даты, например, да?
1: Да.
2: Вот. И Google Maps вам показывает полный список отелей по вашим там фильтрам, как вы сделали. Но чем это круто, вы нажимаете на конкретный отель уже, и Google Maps вам выдает список сайтов, где можно забронировать этот отель сразу с ценами. И вы сразу на одном листе видите, где выгоднее всего. И вот я, ну, просто клянусь, 80% случаев выгоднее действительно где-то в другом месте, но не на Booking и Airbnb. Да. Есть масса других сайтов, о которых наши, ну, жители вообще не подозревают. Там какой-нибудь, не знаю, GoSeek или BluePillow. Очень малоизвестные такие истории. Агода, в конце концов, которая дочернее предприятие Booking того же, но там, ну, это такой как дисконтный сайт. Там очень много скидок, особенно для новых пользователей. И у меня была масса вариантов, когда я чисто в исследовательских целях или для себя самого искал варианты отелей, и разница могла составлять там 70-80 евро. И серии жилье, которое мы недавно с женой в Венеции забронировали за 47 евро в сутки, я это сделал через Агоду на Букинге том же, оно стоило, по-моему, тот же номер, те же условия абсолютно, больше 80, вот что-то такое.
1: Ну, то есть, есть, опять-таки, причина, зачем заморочиться, и можно найти в том числе и жилье значительно выгоднее в том числе. Хорошо. Если мы коснемся интернета, например, ты путешествуешь, и вот ты потерял интернет, скажем так, и получается, что ты не понимаешь, куда тебе идти, у тебя пропали карты, что делать, и есть ли какие-то офлайн-сервисы, которые как раз-таки могут сэкономить нам деньги, в том числе и вот на этом роуминге бесконечном?
2: Да, конечно. Я бы в первую очередь посоветовал задуматься о eSIM. Сейчас большинство современных телефонов поддерживают эту технологию, и там есть масса провайдеров, ну, то есть тут каждый уже выбирает как бы на свой вкус. Я там часто пользуюсь, я вообще разными eSIM-ками пользовался, я Aeralot, там всякие eSIM-ы. Ну, тут, то есть, вы просто ищете, что выгоднее для вас. Но сам принцип роуминг, надо про это забыть и пользоваться за границей eSIM. Вы заплатили там 10 евро, условно говоря, и вам этого хватает на весь отпуск, да? А по офлайн-картам мое предложение любимое — это Organic Maps сейчас.
1: Да.
2: Вы можете скачать, ну, реально карты. В принципе, там есть очень много, ну, таких действительно информационно ценных карт. И еще есть Maps ME, но в последнее время он стал похуже, поэтому для офлайн-карт я советую Organic Maps.
1: А еще одно такое, это тоже классная фишка, это когда ты можешь находить какие-то точечные, секретные, интересные места Spotted by Locals. Не просто сайт, а целая комьюнити. Расскажи, пожалуйста, кратенечко.
2: Да, Spotted by Locals — это отличный сайт, у них приложение тоже есть. В общем, история очень простая. Заходите, вбиваете какое-то, ну, место, где вы находитесь или куда хотите поехать, и там вы можете найти перечень таких неофициальных достопримечательностей, да, скрытых совершенно, ну, прекрасных историй, которые местные жители вот в той локации сами посоветовали, создали небольшое описание, там часто бывают, предлагают фотки, видео, чтобы вы примерно понимали, как это выглядело, и дается какая-то история. И мне кажется, это очень уникальный способ, как изучать, в принципе, место и путешествие, потому что в этом есть что-то настоящее. Главная фишка как раз в этом и заключается, что если прям внедриться в тему, вы можете избежать вот этих туристических историй, где такая сплошная коммерциализация идет, и действительно какие-то уникальные вещи найти, которые вам больше скажут о людях, которые там живут. Но ведь это самое главное.
1: Ты же едешь действительно для того, чтобы поймать и понять какой-то вот этот вайб, не только поставить галочку, что я там был около Биг Бена или около пирамид и так далее.
2: Как люди живут.
1: Но с одной стороны, да, с другой стороны, мы ведь говорим про необычные путешествия. Что ж, друзья дорогие, о том, как состояться в таком интересном деле, как снять документальные фильмы, даже как показать его в кино, поговорим после непродолжительной паузы. 250037, номер телефона для ваших WhatsApp-сообщений. Есть вопросы, пишите.
3: Tiešsaistes modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu.
4: Новый фреш-бургер от McDonald's с сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом в среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене – 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. McDonald's.
5: Твоя спальня – это твоя гавань спокойствия. Юск предлагает не только постельное белье. Мы предлагаем ощущения. Открой для себя наш мир дизайна без границ. От вдохновленных природой оттенков до элегантных узоров. Окутай себя красотой и преобрази свою спальню. Приходи в Юск и найди свое постельное белье.
6: Volkswagen Festivals tuvojas. Tikai 6 dienas. Galvu reibinoši piedāvājumi. Elpo aizraujoši ietaupījumi. Līdz pat 23,500 eiro. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
7: Время расцветать. 7 мая

Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Кековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Кековский край рядом с торговым центром

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs Espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
3: Моё дело.
4: Моё дело.
3: Путь.
5: Ну что ж, и снова привет, привет, привет, друзья дорогие. Доброе утро. Рада приветствовать вас на волне Топ-радио. Меня зовут Алина Янковская. Сегодня мы разговариваем с очень и очень интересным собеседником. Илья Козин, тревел-блогер, автор документального фильма «К черту Эверест», в гостях в студии сегодня. Привет, Илья.
6: Привет.
5: Давай поговорим... Собственно говоря, о том, станет понятно, почему мы на «ты» и так далее. Тревел-блогером ты стал, в общем-то, ну не то, что стал, но вот так вот активно начал этим заниматься не супер-супер давно.
6: Нет, вообще недавно. Какой-то рост пошел в январе этого года, а первые попытки серьезные были в 23-м году. Вот. И это как раз совпадает по времени, как я, ну, в принципе, ушел из своей предыдущей профессии. Я до этого был журналистом, отработал 10, на самом деле, даже более лет в разных латвийских и даже международных СМИ. У меня был небольшой политический опыт. Я, короче говоря, был пресс-секретарем одной партии, но это закончилась история очень быстро и очень болезненно. Ну, в общем, да, такой вот багаж.
5: Тем не менее, ну, согласись, наверное, в чем-то мне кажется, вот лично для меня, ну, опять-таки, для человека, который понимает, что к чему, журналистская деятельность, которая связана с рассказами, с умением концентрированно подать свои мысли, с умением работать с микрофоном, звуком и так далее, она чем-то схожа все-таки с travel-блогерством, ну, вообще с блогерством в принципе.
6: Естественно, без журналистики не было бы возможно то, чем я занимаюсь сейчас. Естественно, я мог бы научиться этим навыкам, но журналистика дала, как ты правильно говоришь, вот поставленный голос, речь, умение концентрированно высказывать. Это все к этому вело, понимаешь? Но главная причина, почему я пришел к блогингу и путешествиям, потому что я кайфую от дороги. Для меня самый большой кайф — это когда вот я нахожусь в пути между точкой А и точкой Б.
5: Да.
6: И я себя давно на этом словил, что ну, мне просто это взрывает эмоциями, когда я нахожусь в пути. И для меня это просто было естественно. Так же естественно, как пойти почистить зубы каждое утро, для меня естественно путешествовать. Я просто не могу по-другому жить. И мне хочется людей заражать желанием путешествовать и открывать мир. Это безумное что-то совершенно творится в моей голове. Вот. Но это и есть причина, почему я делаю то, что я делаю.
5: Но, в принципе, если зайти на твою инстаграм-страничку сейчас, спрашивают наши слушатели, как и где тебя искать. Илья Козин с нижним почином. Ну, в общем, найдете, друзья дорогие. Заходите. Инстаграм-страница несложная, и найти Илью запросто можно. И, соответственно, там все линки, все ресурсы будут, правда, порыться придется, потому что там много информации, но она супер практичная. Так вот, если посмотреть твою страничку сейчас, то мы увидим уже такую красивую картинку, результат, много постов, много всего. Как в начале, когда вот это вот, ты постишь, и как бы выхлоп, ну, такой себе, никакой, скажем так. Слушай, или у тебя так не было?
6: Нет, конечно, у меня было. Вообще, первые попытки были в 23-м году, когда мы с женой вернулись из большого путешествия по Азии, да, и я тогда завел новую страничку, ничего особенно не шло, не заходило, я просто тогда еще мало понимал механику соцсетей, и вот, собственно, и был результат. Естественно, крылья обламывались, прекращал, потом опять начинал постить. Ну и в конце концов я просто понял, что это действительно большая работа, и вот пока не было этого отношения к блогингу как к работе, ничего и не выходило. Это реально занимает много времени, это часы из моей жизни каждый день, планирование, продюсирование, продюсирование, съемки,
5: монтаж,
6: сценарии. Короче говоря, ну вот у меня такой темп. Я выпускаю по одному видео в день, и чтобы это
5: сколько
6: сделать,
5: времени?
6: Это часы. Ну, не знаю, пока у меня нет такой хорошей, хорошо отточенной системы, я к этому уйду, да, и у меня скоро это будет занимать меньше времени, но пока что я каждый день трачу порядка, ну, наверное, 2, иногда 3 часа. Если сложная съемка, я хочу действительно что-то красивое замутить, это может быть и больше времени.
5: А сколько по времени, я имею в виду, ты раскручиваешь вот так активно свой блог?
6: А, ну, смотри, я начал постить активно. Вот прям почти каждый день в прошлом году, в мае месяце примерно.
5: А, ну то есть больше года уже.
6: Уже больше года,
5: тем
6: да.
5: Тем не менее, вот недавно буквально есть у тебя постик о том, что ты отпраздновал 10 тысяч подписчиков. То есть это уже здорово, это круто. Но есть еще такой один нюанс. В общем и в целом,

0: Я желаю тебе там дорасти до какого-нибудь миллионника.
1: Спасибо.
0: Да. Не забудь обязательно поставить программу нашу в эфир, да?
1: Yes, да.
0: Вот, тем не менее. Смотри, фильм. В какой-то момент ты придумала, опять-таки, мне здесь кажется, это тоже про журналистику в том числе, тревел-блог превратился в документальное кино, прям настоящий кинофильм, который даже был показан в кино.
1: Да, я не уверен,
0: снят что... Снят айфоном, сразу же так вот. Вот. Друзья, представь, никакой команды, ничего. Илья поехал сам на Эверест и, собственно говоря, шел, вот снимал что-то. Потом это все смонтировано, из этого сделан документальный фильм. Ну как, ну в кино, ну с айфона в кино, ну как, без команды, без света, без... Ну как
1: ну слушай,
0: как это?
1: На самом деле нет ничего необычного в том, чтобы снимать кино на айфон. Такие режиссеры, как Дэнни Бойл, который вот недавно опять вышло несколько фильмов по вселенной 28 там спустя, фильм 28 дней спустя, или 28 лет спустя, точнее, Костяной, по-моему, замок называется, тоже фильм, который полностью снят на айфоны. Да. По-моему, даже на тот же айфон, которым я пользуюсь, 15 Pro Max. Короче говоря, это все реально...
0: Это была не реклама.
1: Это была... Да, это, кстати, не реклама, никто мне не заплатил, просто факты, факты из жизни. Короче говоря, техника, да, она важна, но можно, короче, можно много на что снимать. Главное всегда это история, сценарий. Как так получилось, что я пришел к фильму? Я в детстве мечтал стать режиссером. Вот прям, когда я был совсем маленьким. Но со временем, естественно, все это совместилось с какими-то другими желаниями, профессиями и так далее. И недавно, относительно недавно, я прочитал, не помню, это была какая-то книга, и там было написано, что поистине вот ваше дело это то, что вы, о чем вы мечтали, когда вы были маленький ребенок, потому что у вас не было фильтров.
0: Да. О, да.
1: У вас не было, вот, на вас не было всех этих тяжб, наложенных другими людьми о том, что вы можете, что вы не можете, что ваше, что не ваше. И в детстве я мечтал стать режиссером. Вот, я вернулся к своей детской мечте, и я ее исполнил, по крайней мере, на примере одного проекта, который не идеален, не совершенный, но я буду определенно развиваться в этом направлении и дальше.
0: Но надо сказать, друзья дорогие, если интересно, в Ютубе можно найти, он есть в общем доступе. Я лично вчера посмотрела «От и до», мне было интересно, супер, молодец на самом деле. То есть здесь опять-таки про развитие. Если ты ждешь бюджет и команду, чтобы начать, ты проигрываешь. Если ты рискуешь и делаешь, то ты оказываешься в плюсе. Что ж, времени у нас осталось, к сожалению, не очень много. Хотелось бы еще говорить и говорить, но тем не менее, после непродолжительной музыкальной паузы будем подводить итоги. Трек из ТОП-20 далее в эфире ТОП-радио. Место номер 14. Делайте погромче и не уходите далеко.
2: Прямо сейчас.
3: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
4: Место номер 14.
3: 14.

0: Мое дело. Мое дело. Итоги.
1: И снова всем привет, друзья дорогие. Это воскресное утреннее ток-шоу «Мое дело». С вами Алина Янковская. Сегодня мой собеседник Илья Козин, тревел-блогер, автор документального фильма «К черту Эверест». Илья, мы подошли к заключительной части беседы, однако прежде чем подвести итоги, короткий блиц. Отвечай, пожалуйста, быстро-быстро, не задумывайся. Угу. Журналистика или путешествие?
2: Путешествие.
1: Путешествие или блогинг?
2: Путешествие. Невозможная дилемма, но путешествие.
1: Поиск лайфхаков или съемки и монтаж?
2: Съемки и монтаж.
1: Все-таки. Кротенько. Что ж, подводя итоги сегодняшней программы, задам вопрос. Вот на данный момент можешь ли ты сказать, что ты нашел свое дело, и тревел-блогинг на данный момент твоей жизни – это прям твое дело?
2: Я нашел свое дело, и я не могу его оформить как типа тревел-блогинг мое дело. Мое дело – это рассказывать и показывать людям мир и красоту. Я всегда любил, люблю и буду любить наблюдать за людьми, за жизнью и за красотой. Я вот прям питаюсь этим, и это и есть моя миссия – показывать красоту.
1: Послушай, ну вот...
2: Делать ее доступной.
1: Что касается... Вот это, кстати, очень важно. Делать ее доступной – это прям мега важно. Что касается, скажем так, любимого дела. Ну, согласись, с течением жизни все проходит, все меняется, все как-то видоизменяется и так далее, и так далее. Есть ли у тебя какой-то рецепт, вот как стать успешным в своем любимом деле человеком, особенно если вот человек где-то на перепутье и не понимает, чем, собственно, ему говорят, дальше заниматься, и особенно если там какие-то проблемы, там, или не проблемы, или просто надоела вот эта работа, на которую надо ходить, и хочется чего-то другого в жизни. Как найти свое любимое дело?
2: Я могу говорить только за себя и на своем личном опыте.
1: Именно так.
2: Да-да-да. Значит, все просто. Первое. Вообще никого не слушать, даже и тем более не слушать даже близких людей. Конечно, есть варианты, когда близкие люди поддерживают, да, вот мне в этом смысле повезло. Но, в принципе, часто бывает так, что они не понимают, чего ты реально хочешь. Поэтому не слушать вообще никого, прислушиваться исключительно к себе. Второй момент. Рисковать. Да, страшно, надо перебороть, и никто, кроме тебя, этого не сделает. То есть надо прям на большой риск идти. И третий момент, наверное, который я бы отметил, это, ну, посидеть и подумать вообще, ну, вот что есть такое, на что, ну, ты был бы готов тратить часы своей жизни, дни, месяцы, годы добровольно и какое-то продолжительное время без денежного выхлопа, но от чего-то все равно получал бы кайф. Сложить все эти три вещи, вот и будет дело, любимое дело.
1: Ну, потому что зачастую ведь действительно бывает так, что люди начинают чем-то заниматься с мыслью о том, что я вот сейчас начну чуть-чуть там что-то тара-та-та-та, и быстренько пойдет коммерческая составляющая. И, как правило, вот тоже почему-то это такое... Но я бы сказала, уже аксиома, которую я вывела вот за программе приблизительно около 5 лет уже, uh-huh. да, uh-huh. то есть людей побывало в студии достаточное количество, в году 52 недели, соответственно, да, умножим на 5. В основном люди говорят о том, что как только ты ставишь во главу угла именно коммерческую составляющую, вот я хочу, я сейчас раскручусь, и, соответственно, ко мне пойдут рекламодатели, я буду тут прям весь такой успешный, uh-huh. успех финансовый финансист, ничего не получается. Почему?
2: Потому что люди упускают один важный момент. Первое. Когда думаешь о результате, ты как будто... Мозг думает, что он уже при нем, вот ты в этой эйфории, и если одновременно не заморочиться на дисциплине, вот, собственно, ничего не получается. Потому что главное для достижения успеха – это, естественно, дисциплина. Надо заставлять себя каждый день, даже когда не хочется, когда болеешь, когда трагедии ужасные в жизни случаются. Надо все равно идти и делать. Это называется дисциплина. Никто этому не может научить. Только сам человек может как-то через свой опыт, страдания нередко, к этому прийти. Но вот поэтому коммерция не получается. Потому что люди не понимают, что зарабатывание денег прежде, оно целиком и полностью основывается на дисциплине. Это бывает так, что это результата нет очень долго, его может не быть месяцами, годами, но ты не сдаешься. Просто ты фейлишь очень жестко, куча фейлов, но ты все равно встаешь, идешь обратно и делаешь. Потому что успех определяется количеством попыток. Вот и все.
1: Супер! Спасибо огромное, Илья, за интересный разговор. Это, правда, было, во-первых, познавательно, во-вторых, полезно.
2: Динамично.
1: Да, говорить можно было бы еще много. Слушатели спрашивают, опять-таки, я уже говорила, как найти тебя в интернете. Илья Козин неоднократно представляла сегодня. Идите в Инстаграм и обязательно найдете страничку Ильи. Спасибо тебе огромное. Было круто.
2: Спасибо за приглашение.
1: Сегодня разговаривали с Ильей Козиным, тревел-блогером, автором документального фильма «К черту Вере». Спасибо за внимание, друзья дорогие. Сразу после полудня встречайте Тима Францисти и «Звездный дайджест». Это было утреннее воскресное ток-шоу «Мое дело». С вами была Алина Янковская. Услышимся через неделю. Пусть она будет супер теплой и замечательной, и по-настоящему весенней. Пока-пока.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест» и немного о музыкальных новинках. Муджус Роман Литвинов представил новый сингл «Как пережить расставание в цифровом

вокалистка коллектива Татьяна Ткачук. Это трек о поиске своего человека и встрече, которой суждено случиться. На малиновой луне на обратной стороне мы увидимся, мой ангел. Я найду тебя во тьме, поется в новинке. Напомним, в

0: Сегодня. Прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топрадио. Не переключайтесь.
1: Новинки недели.

0: Новинки недели. Новинки недели.
1: Это «Звездный дайджест» на Топ Радио. Вернемся к актуальным музыкальным новинкам. Мадонна и Сабрина Карпентер выпустили сингл «Bring Your Love». Песня была

никогда не придется пережить. The Weeknd представил первую новую музыку 2026 года. Зажигательный трек «Rio» при участии бразильской звезды Аниты. «Rio» сочетает латинские ритмы с мощным басом и клубной энергетикой, а мягкий вокал The Weeknd обещает: «Мне плевать на все твои преступления, тебе плевать на все мои пороки. Мы справляемся с опасностями нашей жизни. Включи громче, включи громче». Напомним, это уже

свою очередь, Ариана Гранде официально возвращается с новой музыкой. Поп-звезда объявила о выходе своего 8-го студийного альбома под названием «Petzl», который увидит свет 31 июля на Republic Records. Альбом спродюсирован и написан Арианой Сан.

0: суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25%, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
2: Новый фреш-бургер от Макдональдс. С сочной говядиной или свининой, тающим ломтиком сыра чеддер и салатом. В среднем комплекте супер-комбо с любимыми Chicken McNuggets по той же цене 5 евро 30 центов. Не переплачивай, что бы ни случилось. Ты заслуживаешь супер-комбо. Макдональдс.
3: Время расцветать.

0: 7 мая в магазинах Lidl «Дни красоты». Гель для душа Old Spice XXL 6,69. Шампунь против перхоти Head & Shoulders 800 мл 8,99. И парфюмерная вода Essence Victory 100 мл 3,99. Lidl. Стоит того.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: 80-летний дед?
3: Ты
2: думаешь,
3: дед?
2: Я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь
3: да,
2: очень важное окончание и дикция.
3: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
2: Принят! Тащи деда!
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
4: Tieši saistis modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls. Lejupielādē stilu!

0: Продолжим.
1: Кинолента. Кинолента. Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20. Место номер 6.

0: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
1: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
2: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zivi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: McDonald's stal еще ближе. В новом ресторане McDonald's рядом с торговым центром А7 в Чеховском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом McDonald's в Джутас, Крусткалны, Чеховский край, рядом с торговым центром А7.
4: Zinos izzināt,

0: Кинолента. Кинолента.
1: Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Еще немного новостей из мира кинематографа. Universal Pictures...

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Еще раз приветствую всех настроенных на ТОП-радио. Вы слушаете «Звездный дайджест». С вами

0: 24. novembrī Rīgā.
1: Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.

Светская хроника. Светская хроника. Вы слушаете Топ Радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям светской жизни.

кантри-звучанием. В Уэльсе недалеко от города Коллуин-Бэй открыли памятник звезде комик-группы Монти Пайтон Терри Джонсу. Об этом сообщает Daily Post. Автором бронзового памятника стал скульптор Ник Элфик. Она изображает одного из повторяющегося персонажа

чечетку здесь танцую, если захочу. Все это было приправлено не самой нормативной лексикой. Зал взорвался аплодисментами и моментально встал на сторону певицы. Ну а Гарри Стайл сделал предложение руки и сердца своей подруге Зои Кравец. Слухи о возможной помолвке начали распространяться после того, как Кравец заметили с бриллиантом на безымянном пальце. Информацию подтвердил изданию Page Six источник из окружения пары. Он совершенно очарован ею, и это взаимно, сообщил.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ-радио, это «Звездный дайджест». Вернемся к новостям светской жизни. Тейлор Свифт подала 3 заявки на регистрацию товарных знаков ведомства по патентам и товарам.

держащий розовую гитару с черным ремешком и одетый в разноцветный переливающийся комбинезон с серебряными сапогами. Она стоит на розовой сцене перед разноцветным микрофоном с фиолетовыми огнями на заднем плане. Заявки были обнаружены юридически.

внешность без их согласия. Актриса Джессика Блэр Херман, которая исполнила роль соседки в третьем сезоне «Эйфории», прокомментировала слухи о вражде Сидни Суини и Зендаи. Об этом сообщает издание Page Six. Джессика Блэр Херман заявила, что все на съемочной площадке ладили друг с другом. При этом актриса отметила, что не видела съемки общих сцен Сидни Суини и Зендаи. Честно говоря, когда я там работала, они не делили сцены. Их сюжетные линии очень разные, съемки проходят в разные дни и все такое, объяснила Херман. Напомним, в апреле стало

Генеральный директор Creators Incorporated Энди Бахман. Шеннон всегда была той, кто искренне любит общаться со своими поклонниками и отдавать им что-то взамен. Теперь у нее появилась возможность сделать это более прямым и значимым способом, чем когда-либо прежде, прокомментировал карьерный

рок-н-ролла Стива Стивенса, восходящих звезд, таких как Самия, Блонд Шелл и Никеп, а также Рэнди Блайта, Майка Паттона и Линду Перри и многих других. После того, как мы собрали результаты опросов в основу списка, наши сотрудники добавили еще несколько вариантов, в основном исторических, чтобы завершить его, говорится в комментарии.

0: Майкл Джексон. Прямо сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся. Это «Звездный дайджест» на Топ-радио. Впереди у нас еще один блок светских новостей.
1: «Светская хроника». «Светская хроника».

0: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Skābais krējums Limbažu piens 20%, 300 gramu, 99 centi. Pasaules virtuves produktiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Sieriem, izņemot sveramajiem sieriem, pērkot vismaz divas jebkuras preces 20% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: ТВ3 группы «Доктор Клоун» приглашает.
2: Больница не бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
1: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
3: Manai Latvijai ir vitamīniem bagāta dzērveņu garša un salda medus smarža. Mana Latvija, mans lepnums.
4: No 29. aprīļa līdz 12. maijam. Baltmaize Fazer gardā kefīra 600 gramu 1,59 €. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 85 €.
5: Репу гаража ЛВ. Распродажа летних шин и доставка по всей Латвии бесплатно.
6: Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
7: Экономьте больше с Lidl Plus. Скидка 10% на все. Активируйте купон Lidl Plus и воспользуйтесь этим предложением. Только в эти выходные для корзины покупок на сумму от 30 евро. Узнай больше на Lidl.lv. Lidl стоит того.
8: Топ-радио. Weekend.

0: Светская хроника. Светская хроника.
1: Вы слушаете Топ Радио. Это Звездный Дайджест. И у нас еще один блог.

0: прощаюсь с вами ровно на неделю. Отличного всем завершения выходных. С вами был Тим Франциски. До встречи на Топ-радио.
1: Звездный дайджест.
2: Топ-радио. All-time favorites.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaide līdz 25%. Ar mans Rimi karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: 80-летний дед? Ты думаешь, я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень важно.
3: Да, я вижу.
2: Окончание и дикция.
3: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
2: Привет! Тащи деда!
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
4: Volkswagen festivāls tuvojas. Tikai 6 dienas, galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Tas ir īstais brīdis, lai iegādātos senkāroto Volkswagen. Tiekamies no 11. maija visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
5: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
6: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
5: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
6: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
5: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
7: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
8: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
9: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pie savā bankā.

0: garšvabiņš. Jā, kvadrātiņš. Salga, kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi. Salga.
1: McDonald's stal ещё ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чеховском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Чеховский край, рядом с торговым центром А7.
2: Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Šomēnes visās mēnesa aptiekās īpaši izdevīgs piedāvājums Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Первые три группы «Доктор Клоун» приглашают.
1: В больнице мне бывает грустно, поэтому я очень жду доктора Клоуна. Он меня смешит, и я перестаю бояться.
0: Ты тоже можешь порадовать детей в латвийских больницах. Помоги доктору Клоуну быть там, где его ждут. Поддержи на домашней странице или позвонив 90203999. Ищи красные носы в магазинах Риме.
2: Lielakcija veikalos Maksima. Brīvdienu piedāvājumi no 7. līdz 11. maijam. Cūgaļa šašliks tradicionālais, Kurzemes gaļsaimnieks, 1,8 kg, 7,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters, 2,480

0: спокойствие дома не гарантировано, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита, используя 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Bita.lv. Бита.
1: Cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
2: No 11. līdz 13. maijam ar mana topkārte šķīstošā kafija Nescafe Strong 250 gramu 6,99 €. Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1,09 € un papīra dvieļi Grite Family 2 ruļi 1.

0: Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми GO3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2.лв и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.
1: Новый сырный бургер со свининой от Макдональдс. Большой и еще больше. Двойной всего за 3,50, а тройной за 4,50. Не пропусти выгодную новинку.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в улицы в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы в ЗАБЦ.
3: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic.

0: dzimšanas dienu Latvijā. Sviniet savu stilu un iegūstiet līdz pat 50% atlaidi gandrīz visām modes, bērnu, sporta un mājas precēm. Iepērcieties jau tagad boost.com.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: 80-летний дед? Ты думаешь,
3: дед.
2: Я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь
3: да,
2: очень важны
3: вижу.
2: Окончание и дикция.
3: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.
2: Привет! Тащи деда!
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
0: Суперцены «Уикенд». Вся одежда на 25, а обувь на 20% дешевле. Доставка из интернет-магазина в течение 3 рабочих дней.
4: Weekend.lv – лучший выбор в Латвии.
5: Tieši saistis modes veikals Souls.lv svin savu dzimšanas dienu un dāvina 20% atlaidi pilnas cenas precēm, iepērkoties par vismaz 29 eiro. Piedāvājums spēkā līdz 13. maijam. Souls – lejupielādē stilu.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
2: Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Чеховском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Крусткалны, Чеховский край, рядом с торговым центром А7.
3: Пусть льет дождь. Пусть кусают комары. С интернетом Теле2 для дачи готов к латвийскому лету. До 25 мая подключи интернет со скидкой 40%. Всего за 14,69 в месяц. И без обязательств при дачу возьми Go 3. Особая цена на 6 месяцев. Зайди в любой центр Теле2 или на Теле2 ЛВ и узнай больше. Теле2. Быстрый интернет для разумного использования.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Anna, kur ir gardākās kūkas?
2: Tu domā, kurā vietā?
1: Nē, kurā pilsētā?
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāi.
4: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
1: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
3: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
5: Хорошая погода не гарантирована, но гарантирована свобода выбора. Убедись в преимуществах интернета Бита. Используй 90-дневную гарантию возврата денег. Предложение для физических лиц при заключении нового договора на интернет. В случае расторжения договора до истечения гарантийного срока расторгаются и связаны с ним договоры на устройство. Больше о важном на Бит.ЛВ. Бита.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унэципс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унэципс АБЦ.
7: Новый фреш-бургер от Макдональдс с сочной говядиной и

0: больше, технологии развиваются молниеносно, искусственный интеллект уже стал частью нашей повседневной жизни, а мошенники становятся все хитрее, придумывая новые схемы.
1: Будь на шаг впереди. По вторникам утром сразу после 8 слушай топ-радио Morning Show. Код мошенника. Вместе с Элвисом Страсденшем и экспертами мы раскроем уловки мошенников и научим, как защитить себя.
0: Узнавай больше, думай разумнее и защищай себя вместе с нашими партнерами. Банком Luminor и бюро кредит.

Макдоналдс стал еще ближе. В новом ресторане «Макдоналдс» рядом с торговым центром А7 в Кековском крае тебя ждет новый эксклюзивный сырный бургер «Делюкс» с говядиной, доступный только здесь. Встречаемся в новом «Макдоналдс» в Джутас, Круст, Калны. Кековский край рядом с торговым центром А7.

0: Утро начинается не с кофе, а с них.
1: 80-летний дед?
2: Ты думаешь,
1: я не пересплю 80-летнего деда? Я уточняю, здесь очень важное окончание и дикция.
2: И союзы тоже. Я не пересплю 80-летнего деда.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.